Женя, сын, плачь сущий. Кум, куруме. Ну, программа «Подузиду» по Евангелию.